0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: нужно. Там, где есть радиодача.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть.

0: Дай нашу радиодача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: нация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Музыка первой свежести. Новинка на Радио Дача.
1: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании Радио Дача.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальность.

потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +22 23 и узнавайте подробности. +22 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +22 23. +22 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Олег Газманов.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Владимир. Я звоню из города Краснодара. Хотел бы заказать замечательную песню «Алсу». Желаю всем отличной рабочей недели, хорошего настроения. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Фунчоза с овощами по-корейски. 100 граммов. 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
1: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
0: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
1: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
0: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
1: В конце лета мы выберем 2 счастливчика, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26

0: 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Хочу передать привет моей любимой девушке. Ее зовут Аня. Еще я хочу передать привет моей подруге Юле. Я их очень люблю. Прошу поставить песню «Шури». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Аномальная жара в Европе привела к неурожаю зерна. Недосып чреват прибавкой килограммов. Пассажиров 41-го калужского автобуса продолжат обелечивать через переднюю дверь. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Аномальная жара в Европе привела к неурожаю зерна. Потери аграриев оцениваются в 9 миллионов тонн. При этом примерно половина всего ущерба приходится на Францию. Недосып всего на час может привести к набору веса. Таковы результаты исследований ученых Колумбийского университета. Для здоровья врачи рекомендуют спать 7-9 часов. Автобусы 41-го маршрута в Калуге продолжат работать в режиме запуска пассажиров через переднюю дверь из-за большого числа зайцев. Когда пассажиры станут дисциплинированнее, тогда вход в салон автобуса сделают свободным. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла, завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Везение – важная часть жизни, но полагаться на фортуну целиком не стоит ни в каких делах, ни в сердечных, ни тем более в рабочих. Понедельник стартует. Всем доброго утра желаю я. Меня зовут Андрей Фролов. Здесь на радио «Дача». Рассчитывать будем, конечно же, только на самых надежных, ваших любимых, лучших отечественных исполнителей и, естественно, их хиты. Продолжим обязательно радовать вас только лучшей музыкой. Буквально через пару минут продолжим. Оставайтесь рядышком.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Тельцам, скорпионам и водолеям не стоит откладывать разговоры, которых вы давно избегали. Есть шанс окончательно снять недопонимание и договориться даже по самым непростым вопросам. Овны, львы и рыбы почувствуют желание действовать быстро, но звезды советуют не торопиться. Сегодня полезно сначала собрать максимум информации, а уже потом принимать решение. Это убережет от лишних расходов и ошибок. Близнецы, девы и стрельцы могут получить интересное предложение, связанное с работой, обучением или новым проектом. Выбор, сделанный без спешки, окажется самым удачным. Раки, весы и козероги будут особенно внимательны к настроению окружающих. Именно ваше спокойствие поможет погасить назревающий конфликт и сохранить хорошие отношения.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов – тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: другую, так и вы сгребаете себя в кучу потихонечку. Уже пора, дорогие друзья. Понедельник начинается. Вперед, навстречу новым вершинам и достижениям. Всех с началом новой рабочей. Бодрого утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов. И, конечно же, буду вас радовать и заряжать энергией благодаря нашим суперхитам от самых звездных и ваших любимых артистов. Очень скоро продолжим. На горизонте у нас «Елка», Наталья Гордиенко и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Панчо» 650 граммов, 599 рублей. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: На радиодаче стартовала восьмая неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня еще один счастливчик получит от команды «Радиодача» подарок и отправится в финал нашего проекта. И этим человеком станет Алексей из Екатеринбурга. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы съездили с семьей на Кубу. Прислали нам оттуда классную фотографию, на которой вы держите в руках морскую звезду. Это буквально Патрик из «Спанч Боба». Расскажите, чего еще видели на Кубе, как отдыхали
2: очень хорошо, нам понравилось все. Были на острове с ягуанами, кормили их, можно сказать, с рук прямо.
1: Ягуан с рук кормили чем?
2: Хлебом.
1: Хлебом. В Карибском море вы плавали, насколько я понимаю. Расскажите, чем оно отличается, может быть, от нашего черного?
2: Оно очень прозрачное, там видно на глубине рыб, да, морские звезды. Сама атмосфера очень приятная.
1: Я вас понял. А морскую звезду долго искали или буквально наступили на нее?
2: Ну, на самом деле, это одно место мы нашли, где там вот их было несколько вот этих морских звезд. Вот, и фотографировались.
1: Я вас понял. Алексей, ну, за вашу шикарную поездку приз вам тоже стоящий подарим. От команды «Радиодача» вы получаете спортивную сумку и отправляетесь в финал нашего проекта под номером 34. В конце августа мы разыграем в финале два главных приза. Два слушателя «Радиодачи» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Алексей, я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Будем надеяться на победу.
1: Да, желаю вам удачи. Впервые у нас участвуете в акции?
2: Впервые, да.
1: И сразу такое везение. Алексей, вы счастливчик, еще лотерейный билет обязательно купите. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое солнечное фото. Следующего победителя назовем завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на радиодача. Реклама.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачный!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег. Я живу в городе Усинск, республики Коми. Хотел бы поздравить своего внука, голубь Алексея Константиновича, с 18-летием, который живет в городе Новомосковской Тульской области. Алексей, желаю тебе крепкого здоровья. Самое главное. И заказываю для тебя веселую песню. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания иммигрантов в России. Согласно документам, их обязали содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Контролировать их доходы будут налоговые органы и социальный фонд. Кроме того, дети мигрантов теперь должны выехать из нашей страны после 18-летия или оформить патент на работу. Также президент подписал закон, который предусматривает создание для россиян и бизнеса электронных почтовых ящиков на портале госуслуг. Через них госорганы, госкомпании и Центробанка будут направлять юридически значимые сообщения. Они будут считаться доставленными, если адресат вошел в личный кабинет в течение 7 дней после их размещения. Более того, Владимир Путин согласовал документ, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг. В продолжении выпуска накануне, в День военно-морского флота, Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством. По его словам, действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно. Кроме того, на встрече с военнослужащими военно-морского флота глава государства, в частности, назвал ВМФ важнейшим элементом безопасности России. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Максим, мой рай. Эдемовы блаженства для любого человека, который работает 5-2. Это сейчас слушать данную композицию, лежа в постельке и строить планы, куда бы пойти прогуляться в эту внезапно, вопреки всем прогнозам, наладившуюся погоду в столице. Да, согласен, больно смотреть за окошко, ребята, поэтому закрывайте глаза, даже если вы уже в офисе за рабочим столом, и просто наслаждайтесь лучшими хитами от ваших любимых артистов здесь, в эфире «Радио Дача». Очень скоро продолжу радовать вас только лучшими хитами, так что оставайтесь, далеко не убегайте. Всем бодрого утра!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 27 июля, свой профессиональный праздник отмечают все работники МФЦ. С именинами можно поздравить Степана, Анисима, Петра, Ивана и Николая. Также эта дата ознаменовалась днем памяти великого русского писателя Михаила Лермонтова. А любители вкусняшек могут отпраздновать изобретение гамбургера и крема-брюле.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте ферму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Ферма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Праздник каждый день на радио «Дача».

0: этой композиции «Черная смородина» Seven Rose в тексте упоминают еще много различных растений и культур. Ну а если вы хотите сделать более цветущим и удобным свой участок, то непременно ловите в нашем эфире рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте ни в коем случае. Ну а из ближайших хитов тоже ловите и не пропускайте «Хай-Фай», «Хабиба» и «Наташу Королеву».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: будние дни многие из вас находятся в пути, в том числе и в аэропорт. Где бы вы ни находились, всегда можно связаться с родными, друзьями, близкими и коллегами. Благодаря эфиру «Радио Дача» происходит это в рубрике «Удачный момент» в финале каждой 60-минутки. Очень скоро очередной из них наступит «Удачный момент». Но также помните, что ежедневно в 12:00 у нас проходит программа «Удачный час». Целых 60 минут вы можете общаться друг с другом, присылать сообщения в нашу группу ВКонтакте и в мессенджере Макс, а также звонить и оставлять заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже принимаю их. Можете звонить, с радостью все оформлю в лучшем виде.
1: Реклама. Эх, что за дни наступили!

0: здоровье спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Химок. Хочу передать привет моим родителям Наталье Колдневой и Валерочке, которые находятся вместе с нами, и заказать песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Аномальная жара в Европе привела к неурожаю зерна. Недосып чреват прибавкой килограммов. Пассажиров 41-го калужского автобуса продолжат обелечивать через переднюю дверь. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Аномальная жара в Европе привела к неурожаю зерна. Потери аграриев оцениваются в 9 миллионов тонн. При этом примерно половина всего ущерба приходится на Францию. Недосып всего на час может привести к набору веса. Таковы результаты исследований ученых Колумбийского университета. Для здоровья врачи рекомендуют спать 7-9 часов. Автобусы 41-го маршрута в Калуге продолжат работать в режиме запуска пассажиров через переднюю дверь из-за большого числа зайцев. Когда пассажиры станут дисциплинированнее, тогда вход в салон автобуса сделают свободным. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла, завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: И чувства эти ребята облекли в ритмичную, мощную композицию. Дискотека «Авария». «Небо» прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Не менее хитово и драйвово продолжим это утро. Далее только с самыми вашими любимыми артистами. Очень скоро в эфире прозвучит Ирина Салтыкова, Александр Добронравов, а также Николай Басков и Любовь Успенская. Не убегайте далеко.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1991.
0: Группа «Технология».

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Как известно, женщины любят ушами, но Александр Добронравов и про себя в этой песне не забыл. Королева для короля, такой оборот он использует, как бы намекая, что я тоже не бог знает кто. Не знаю, можете ли вы позволить себе также себя поставить перед начальством, но, по крайней мере, к этому нужно стремиться. Я желаю всем сил и отличного настроения в это утро понедельника. И, конечно, не оставлю вас без классных хитов от самых лучших отечественных исполнителей. Впереди в эфире «Радио Дача». Очень скоро Анжелика Варум, а также Слава. Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Для Сати Казановой и Арсениума неважно, где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты, по крайней мере, в этой композиции под названием «До рассвета», которая прозвучала только что в ваших динамиках. Ну, а для нас, для всего коллектива «Радио Удача», очень важно, с кем мы проведем наш юбилейный фестиваль «Удачные песни». 20 лет в эфире мы отмечаем и, конечно же, приглашаем всех и каждого вас, друзья, в особенности. И, естественно, порадуем на этом празднике 26 декабря на сцене лайв-арены в Москве выступлениями самых крутейших артистов. Выйдут обязательно и споют перед вами Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и еще многие-многие другие. Более 20 артистов вы сможете увидеть за один вечер. Представляете себе? Такое нельзя пропускать. Билетики уже доступны. Вся информация и подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: 65 лет. Главная тема июльского выпуска – «Авантюра века». Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я из города Киров. Я очень люблю свою любимую бабушку, бабушку Риса. Она живет в соседнем регионе, республика Коми. Я хотел бы ей передать большой привет и пожелать крепчайшего здоровья. Посвятите песню, ее любимую песню, о Насте, о барам. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Известно, что финансовую помощь получат гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и предприятия общественного питания, зарегистрированные в соответствующих реестрах. Выплаты рассчитываются по числу сотрудников в штате при условии сохранения коллектива на уровне не менее 80% от численности на 1 июня текущего года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию. Риски существуют всегда, но задачей ведомства является не допустить распространения заболеваний после единичных случаев. Напомню, ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали сограждан о том, что лихорадка Денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на электрички. Уже с 1 сентября проездные на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн. Условия останутся прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. А если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости. Стало известно число выходных дней в будущем году. Как сообщил РИА Новости представитель юридического института РУДН, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать 118 дней. Такое предварительное число содержится в проекте производственного календаря, который подготовили в Министерстве труда. Окончательно он будет утвержден осенью. Добавлю, заключительный праздничный выходной в текущем году выпадает на позднюю осень. По случаю Дня народного единства отдыхать мы будем в среду, 4 ноября. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Стас Костюшкин в эфире «Радио Дача» с песней «Женщина, я не танцую». По моим наблюдениям, в питейных заведениях, если женщина решила потанцевать с кем-то или спеть, ее уже ничего не остановит, разве что Росгвардия. И спасибо им за эту работу. Извините, просто флешбеки от выходных еще не отпустили. Кстати, рассказывайте, как провели уикенд в нашем программе «Удачный час» с 12 до 13.00. Принимаем все ваши приветы, поздравления и любые другие сообщения с содержанием, которые вам заблагорассудится, в нашей группе ВКонтакте. Например, заходите, там соответствующий пост уже опубликован. Также пишите нам в мессенджере Макс или звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 25. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Наша матушка-земля богата местами, где можно отдохнуть этим летом, да и в любое другое время тоже сделать яркие фото, а уже с помощью них поучаствовать в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Мы получили уже огромное количество ваших снимков и историй, которые связаны с какими-то яркими, клевыми моментами, которые вы уже успели провести с друзьями, родными и близкими. И, кстати, этим утром выявили очередного финалиста, который поборется за главный приз 28 августа. Все подробности узнавайте на нашем официальном сайте radiodach.ru для слушателей старше 18 лет.

0: Серьезные и нескромные заявления принимаются в программе «Удачный час» с 12 до 13.00. Здесь в эфире «Радио Удача» ежедневно. Вы тоже можете поучаствовать и отправить какое-нибудь послание, желательно максимально интересное, подробное, необычное для кого-то из своих близких. Пишите нам в группе ВКонтакте. Пост уже соответствующий опубликован. Также можете отправить свое письмо в мессенджере Макс. Ну и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже принимаю ваши заявки.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего летнего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Болгария и Финляндия стали европейскими лидерами подорожания топлива. МЧС ограничил список автомобилей, разрешенных парковать под мостами. 25-тысячный двигатель выпустили в технопарке Грабцево. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Цены на топливо в Болгарии и Финляндии в июне выросли почти на четверть в годовом выражении. Указанные государства стали лидерами среди европейских стран по темпам удорожания топлива. В России начал действовать запрет на парковку под железнодорожными мостами и эстакадами. Оставлять в районе инфраструктурных объектов теперь не разрешаются фуры, газобаллонные машины и электромобили. 25-тысячный двигатель выпустили на калужском заводе АГР. Моторное производство запустили в апреле, и оно уже вышло на серийный выпуск. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла. Завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачный час.
3: Да, все верно, это та самая 60-минутка, которую делаете вы, друзья. Проявляйте креатив, искренность и красноречие в собственных посланиях, и тогда непременно окажетесь среди тех, кому посчастливилось и удалось отправить в эфир любимой радиостанции сообщение для кого-то из своих коллег, друзей, родных и так далее. Вспомните, кто сейчас проводит последнее время перед обедом или саму трапезу под наши хиты, и пишите им. Давайте заглянем в группу ВКонтакте. Там уже отметилась Екатерина Житкова. Она шлет привет своему обожаемому мужу Сергею, который сейчас трудится на даче. Сил вам и терпения, Сергей, желаем. Также Екатерина шлет салют своей любимой спортшколе «Партизан» в городе Брянск. Название внушающее доверие, я бы так сказал. Там подготовят как следует. Всем отличной погоды желает Екатерина, и я к этому, естественно, присоединяюсь. Отправляйте сообщения под постом в комментариях на стене нашей группы ВКонтакте. Также шлите их в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Энгельса. Желаю всем радиослушателям отличного настроения. Желаю всем хорошей трудовой недели. И хочу послушать песню Муслима Магомаева «Королева красоты». Спасибо, радио «Дача».
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мария, я из Москвы. Я бы хотела передать вместе со своей коллегой привет нашей коллеге, доброй гречанке. И хотим передать, что надо бросать эти отчеты. Просим поставить песню певицы Максим «Ветром стать». Спасибо, «Радио Дача».

Продолжаем удачный час здесь на радио «Удача». Ваши приветы и поздравления зачитываю. Уже в группе ВКонтакте огромное количество на нашей стене под специальным постом в комментариях накопилось их. Давайте рассылать. Но первым делом из мессенджера Макс читаю сообщение Екатерины. Она передает привет своему мужу Ивану. Я его очень сильно люблю, пишет. Еще бы. И, пользуясь моментом, Катя поздравляет свою дочь Викторию с завтрашним днем рождения. Вот берите пример с Екатерины. Никакие приметы ей вообще не важны, что заранее не поздравляют и так далее. Екатерина своей дочери Вике желает, чтобы солнце светило ярко и окружали только хорошие друзья. Далее Елена шлет привет своему мужу Динару, двум сыновьям Роберту и Роману, а также лапочки дочки. Ого-го, сколько у вас детей. Елена, с этим вас мы, в свою очередь, поздравляем и, конечно, желаем силы терпения. Они возвращаются с моря и всей большой компанией и скоро приедут домой. Счастливой и удачной вам дороги. Александр Петроченко пишет, что отдыхает сейчас с другом Лехой на даче, отмечают день рождения. Если только вы и Леха, это довольно грустно. Но мы составим вам компанию непременно, так же, как и всем остальным слушателям. Впереди только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей, которые вы, кстати, можете заказывать по номеру в Москве по-прежнему 8495-995-2555. Ну и, конечно, пишите в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте. А мы движемся далее.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Удача». Меня зовут Александр. Я звоню со Старого Оскола. Я хочу для своих любимых женщин, Мирунки и Иришки, заказать песню «Малежика». А вам, Радио «Удача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: По-прежнему принимаю ваши приветы и поздравления в группе ВКонтакте, а также в мессенджере Макс. И давайте очередную порцию отправлю к вам в динамике. Ирина передает привет мужу Константину, сыну Ивану и дочке Кристине, у которой, кстати говоря, сегодня годовщина. Поздравляет, собственно, с этим событием вас. И также передает привет всем дачникам СНТ Яблонька. Ну, просто огромный ворох событий у вас, Ирина, и тех, кому вы хотите передать добрые слова. Собственно, сделано. Далее. Любовь шлет привет своим деткам, сынишке Матвею и дочке Ульяне. Мама вас очень любит. Это важный посыл. Не забывайте такое говорить детям, естественно. Следом. Катюше и Диме отправляется привет от Юли. Она говорит, что огурцы, перец и помидоры были восхитительны. Спасибо за урожай. Ну и самой тоже нужно прикладывать руку иногда к таким вещам. Юлия, не забывайте не только принимать посылки от своих друзей. И последнее на данный момент зачитаю из мессенджера Макс. Например, давайте что-нибудь. Вот, например, семья Барановых из Краснодарского края поздравляет своего любимого мужа, отца, деда и даже прадеда Баранова Виктора Васильевича. Целый стих вам отправили, все зачитать не успею, но там, естественно, наилучшие пожелания, чтобы были молоды душой, чтобы всегда была весна в сердце и так далее, и так далее. Естественно, вас с юбилеем весь коллектив Радио Дачи тоже поздравляет. Мы идем далее. Не забывайте звонить и заказывать ваши любимые песни по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Черный лес» весовой 100 граммов 74,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

Телефон разрывается в удачном часе, как обычно, на Радио Удача. Друзья, делаю все, что могу, принимаю по возможности ваши заявки, ну и, конечно же, зачитываю самое интересное, что вы отправляете в мессенджер Макс и в нашу группу ВКонтакте. Сергей поздравляет свою супругу Давыденкову Олесю и себя, конечно же, с рождением уже 5-го сына. 22 июля это буквально произошло, мы, естественно, присоединяемся, ну и желаем знать меру, наверное. Далее Мирон передает привет своей маме. Она сейчас делает уборку, пишет он. А почему ты не с ней? Почему у тебя в руках телефон и ты пишешь нам сообщение? Нет, это, конечно, дело хорошее, но надо чередовать как минимум. Скоро, пишет Мирон, мы поедем на море и отдохнем всей семьей. А, вот в чем причина. Ты решил, что маме хватит отдыха и не надо ей помогать. Мини-Гуль, доброго дня желает всем, кто ее слышит, и желает здоровья сыну Марату. Он трудится на даче весь день под нашу передачу. Это, кстати, облегчает любые труды, так что берите пример с Марата. Ксюша Соловьева передает привет тоже мужу. Он уехал в командировку. Возвращайся скорее, пишет Ксения. Любим и скучаем. С кем, правда, не уточнила Ксюша. Ну, наверное, с кем-то из домашних. Что ж, мы идем дальше. Удачный час продолжается. Пишите по-прежнему в группе ВК, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сыхуинов. Я из Екатеринбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой. И привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу

0: Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: С вами разговаривает Стас из Набережных Челнов. Просьба поставить Нэнси «Дым сигарет с ментолом» для Надежды Александровны Скудынкара с наилучшими пожеланиями. Спасибо, «Радио Дача».

Продолжаем отправлять ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Здесь в эфире Радио Дача. Собственно, давайте заглянем в комментарии под последним постом в нашей группе ВКонтакте. Здесь Николай шлет привет любимым сыновьям Алексею и Антону. Пожелайте всего наилучшего и включите что-нибудь хорошее. Иного мы и не имеем. София передает привет бабушке и дедушке, а также поздравления с днем свадьбы. Они вместе уже 41 год. Всем бы так, рассказали бы какой-нибудь секрет, как так долго протянуть. До финала часа мы продолжаем тянуть передачу «Удачный час» и отправлять вашим друзьям, знакомым и коллегам самые теплые слова, которые вы напишете или скажете сами. Звонить можно по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте. Я из Бурятии, из города Улан-Удэ. Хочу поздравить твою сестру с днем рождения, Елену, пожелать ей здоровья, всяческих успехов, хорошего настроения и заказать песню Марка Тишмана в памяти. Спасибо, «Радиодача».

0: Но прошло, прошло.
1: Удачный час.
2: Последний раз финальную порцию отправлю в ваши динамики сообщений, которые вы написали в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Татьяна пришлет привет и поздравления семье Зайцевых, Олегу и Арине, в частности, с рождением сына. Вам самые теплые слова мама и папа отправляют, ну и себя тоже, Веселовых, с рождением внука поздравляют. Что-то все начали хвастаться сегодня своей плодовитостью. Видимо, наши слушатели курс государства на повышение рождаемости восприняли максимально серьезно и с полной отдачей вкладываются. Чуть-чуть утихомирьте свой пыл. Выходные прошли, понедельник. Надо уже и поработать на благо будущего поколения, как говорится. Ксения Ермакова также шлет привет дочери Варваре. Отдыхаем на даче. Наконец-то вырвались провести время вместе. Любим вас, Радио Удача. И увидимся на концерте в вашу честь. Все остальные тоже приглашены. Кстати говоря, берите пример с Ксении. Юбилейный фестиваль удачной песни уже совсем скоро. Все подробности узнавайте на нашем официальном сайте. Полина шлет привет, большой привет любимой бабушке Гали в Ярославль. Она сидит с моими детьми, пока мы с мужем путешествуем по северу. Всем удачной недели. Да уж, бабушка, у вас золото, что называется. И Галина привет из Оренбурга всем слушателям шлет, а в частности своему мужу Насырову Александру. Я тебя сильно люблю. Спасибо, что ты у нас есть. Твои три девочки подписались. Что ж, удачный час продолжается до 13:00. Еще одну заявку успею поставить. Не убегайте далеко.
3: Дачные объявления. Вы звоните.
4: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
1: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой

0: фестиваль
1: «Удачные песни».
0: Михаил Шуфутинский,
1: Олег Газманов,
0: группа «Комбинация»,
1: Сергей Лазарев,
0: Андрей Державин,
1: Николай Басков,
0: Ольга Зарубина,
1: Григорий Лепс
0: и многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак, пишет издание «Известия». По его словам, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Обстановка стабилизируется, нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. И вместе с тем вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще не простая. К примеру, в Сибири вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Александр Новак заверил, что сложившаяся обстановка носит временный характер и подчеркнул, что правительство делает все для восстановления внутреннего рынка. Кабинет министров направит дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в регионах России. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, данные средства будут выделены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. Их возведут в Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Камчатском и Красноярском краях. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

конца выхода, про жизнь и про любовь. В краю магнолий трещит,

0: Понедельник в хорошем настроении, это тоже не поле перейти. Тем не менее, понедельник тоже может быть идеальным днем в неделе. Стараемся сделать его таким в компании «Радиодача». Подбадриваем вас отличными хитами. Совсем скоро будем слушать Вавана, группу «Високосный год» и Аллу Рид. И в финале часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кому-то точно поднимем настроение в этот понедельник. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 20 градусов, а днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
9: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной охлажденный, 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
10: Что можно сделать с 400 тысячами рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 тысяч рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
13: Радио «Дача».

в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

0: интересно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В Москве, кстати, небеса чуть-чуть всплакнули, видимо, от радости, что новая рабочая неделя началась. А еще потому, что сегодня определился новый финалист в акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. И когда нужное количество финалистов наберется, мы среди них разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вот такие классные подарки. И это еще не все, друзья. Будут и другие призы для удачного отдыха. Чтобы их получить, нужно принять участие в акции «Лето с сюрпризом». Для этого заходите на сайт radiodacha.ru, проходите регистрацию, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. В общем, пока время есть, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет удачи вам и чудесного дня!
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: если на нашем небе появится вторая звезда, то все планеты закружатся в безумном танце, и мы, в принципе, уже и не увидим, что будет дальше. Так что пусть уж остается одна звезда по имени Солнце. Оно и светит, и греет, и питает нас витамином D. А больше ничего и не надо. Ничего, кроме музыки радиодачи. Совсем скоро будем слушать Наташу Королеву и Татьяну Овсиенко и исполним долгожданную музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я звоню из города Серпухов. Морозова Светлана Михайловна. Хочу заказать песню для своего свата. Песня Юрия Шатунова «День рождения». У него сегодня, у Юры, юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Самое главное, я желаю ему здоровья, конечно. А так удачи по жизни и всего самого-самого наилучшего. Спасибо, радио «Удача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости.
4: Болгария и Финляндия стали европейскими лидерами подорожания топлива. МЧС ограничил список автомобилей, разрешенных парковать под мостами. 25-тысячный двигатель выпустили в технопарке Грабцево. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Цены на топливо в Болгарии и Финляндии в июне выросли почти на четверть в годовом выражении. Указанные государства стали лидерами среди европейских стран по темпам удорожания топлива. В России начал действовать запрет на парковку под железнодорожными мостами и эстакадами. Оставлять в районе инфраструктурных объектов теперь не разрешаются фуры, газобаллонные машины и электромобили. 25-тысячный двигатель выпустили на калужском заводе АГР. Моторное производство запустили в апреле, и оно уже вышло на серийный выпуск. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла. Завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Спонсор выпуска.
5: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Теплый сектор севера Атлантического циклона. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов. Вместе с теплом в Москву придут и грозовые ливни, и порывистый ветер. Этот выпуск завершен. Следующий через час. Далее Жанна Фриск и песня «Портофино» прозвучит сразу после выпуска.
3: Прямо сейчас.

0: Танцы мы любим на Радио Дача. Каждую пятницу и субботу с удовольствием встречаем программу «Диско Дача» в нашем эфире. И в течение 3 часов зажигаем энергично под лучшие отечественные танцевальные хиты. Ближайшая программа «Диско Дача» вернется в эфир в пятницу в 20:00 по московскому времени, поэтому обязательно присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. А пока наслаждайтесь наступившим понедельником в компании любимых песен. Исполнят их для вас Джаз Дурен, Вадим Усланов и Слава на Радио Дача совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. И по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 20 градусов, а днем до 25.
3: Хорошо там, где есть Радио Дача.
1: Радио Дача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: что человек, который нравится, есть в этом мире. А можно поднять настроение после рабочего дня приятным букетиком. И песни мы тоже дарим в эфире «Радио Дача» в рубрике «Удачный момент». Чтобы оставить свою музыкальную заявку, нужно позвонить к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555 и что-то приятное сказать. И приятные песни, приятные, ждут вас далее на «Радио Дача». Будем слушать группу «Градусы», Владимира Преснякова и Ольгу Бузову уже совсем скоро.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: Радуйтесь, это просто загар. Приятного лета желаем всем слушателям радиодачи, отличного настроения. И обещаем далее в эфире любимую музыку. Скоро послушаем душевную песню Никиты, Марии Зайцевой и диджея Фурса. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк» – генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.
9: Ай я

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Это Лиля, город Пушкино. Бывшая пациентка пансионата времена года. Сейчас временно в городе Пушкино, у дочки нахожусь. Скучаю по пансионату. Поэтому прошу передать привет моему лучшему другу Пилкину Николаю Анатольевичу в виде песни группы «Любэ», песня «Атас». Спасибо большое, радио «Дача». Всем привет и всем сотрудникам, всем пациентам. Всего вам самого доброго, самого хорошего. Спасибо большое. До свидания.
4: Глеб,

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Новости.
1: Бразильские школьники начнут изучать русский язык. В России создадут реестр педофилов. Турпоток в Калужской области продолжает расти из года в год. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Бразильские школьники начнут изучать русский язык как иностранный. Договоренности образовательных ведомств двух стран также распространяются на проекты в сферах детского отдыха и оздоровления. В стране подготовят реестр педофилов. Базу людей, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, намерены разработать в рамках подготовки очередного пакета мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Турпоток в Калужскую область по итогам минувшего года превысил 4 миллиона человек. По сравнению с 2022 годом прибавка составила 20%. На развитие туризма выделено более 220 миллионов рублей. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла, завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: лежать где-нибудь на берегу, потягивать прохладительный напиток, получать солнечные ванны и никуда не спешить. Это называется отпуск, чего вам всем и желаю, друзья. И обещаю украшать этот летний понедельник музыкой радиодачи. У нас ее очень много. После Димы Билана будем слушать группу «Винтаж», Александра Добронравова и Наталью Гордиенко. Оставайтесь с нами, всем хорошего настроения.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 20 градусов, а днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Не пролетели все эти 20 лет. Именно столько радиодача радует слушателей любимыми отечественными хитами. И недалеко, собственно, до грандиозного события нашего юбилея, который отпразднуем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». И в этот вечер с нами будут все звезды эфира. Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Султан Лагучев, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И наслаждаемся по-прежнему любимыми хитами в этот понедельник. Уже скоро послушаем Дениса Майданова, Анну Герман и группу «Витинс». Остаемся вместе.

0: Оказывается, больше половины россиян каждый раз мечтают, чтобы их отпустили с работы пораньше, часа на 2-3. Они сразу же идут домой, в родные стены, как говорится. Но все ж пока лето. Друзья, не стоит торопиться снова лечь на любимый диван. А как же прогулки, встречи с друзьями? Когда, как не летом? Это же гораздо приятнее, чем зимой, согласитесь. И приятные встречи ожидаются далее на радио «Дача». Будем слушать Хабиба и Алену Апину. И сразу же после заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я звоню конкретно с дачи города Электросталь, СНТ Дубки. Хочу поздравить свою супругу Татьяну с юбилеем, с 55-летием. Пожелать здоровья, любви, удачи во всем, благополучия. Всего самого прекрасного, лучшей дороги в жизни. И прошу поставить песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва заявил, что экономика России по паритету покупательской способности занимает 4-е место в мире, уступая Китаю, США и Индии, и остается первой среди европейских стран. При этом российский лидер отметил, что по темпам экономического роста страна также опережает Евросоюз. Президент указал на существующие риски, связанные с ускорением инфляции, однако подчеркнул, что ключевым преимуществом текущей экономической политики является устойчивость финансово-экономической системы России. По его словам, этот фактор позволяет обеспечивать развитие промышленности, включая оборонные отрасли, а также решать социальные задачи. Обращаясь к парламентариям, Владимир Путин добавил, что наша

0: страна достойно проходит нынешний исторический этап. С 1 сентября будущего года все квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направлять россиянам в личные кабинеты госуслуг, если пользователи не откажутся от такого способа доставки. При этом отдельным категориям лиц сохраняется доставка бумажных квитанций, перечень которых определен законом. Такой документ подписал глава государства Владимир Путин. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете, при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». В программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час. Далее прозвучит песня «Безоружно» в исполнении Полины Гагариной в нашем эфире. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.
1: Прямо сейчас.

0: Музыка первой свежести. Новинка на Радио Дача.
1: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании Радио

0: Сейчас телефон, а там кто-то из слушателей радио «Дача» желает отправить привет или поздравление в рубрику «Удачный момент». Рады будем абсолютно всем. Напомню только номер для связи 8-495-995-2555. Без этих цифр точно никуда. Так что звоните, аппарат в режиме ожидания. Осчастливим кого-то добрым словом и любимую песню уже в финале часа на радио «Дача». А чуть раньше будем слушать шикарные хиты Николая Баскова, Анжелики Варум и Ани Лорак.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. И по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 20 градусов, а днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Уверена, нет такого тумана, из которого бы было невозможно найти выход. Даже ежик и тот нашел в известном мультфильме. А мы будем идти на музыку. Пусть туман — это наступившая неделя, тем не менее уже примерно знаем, что музыки будет много на радиодаче. Для вас это уже большой плюс, а значит и работать будет веселее, и жить в целом. В ближайшие минуты будем подпевать классным хитам Артура Пирожкова, Ирины Муравьевой и группы «Интонация». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: на Радио Дача. Доводим вас до финала этого музыкального часа. Завершим его красиво, торжественно. Исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем еще несколько потрясающих хитов. Среди них композиция Алены Петровской и Олега Газманова на Радио Дача. Доброго понедельника вам!
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Бразильские школьники начнут изучать русский язык. В России создадут реестр педофилов. Турпоток в Калужской области продолжает расти из года в год. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Бразильские школьники начнут изучать русский язык как иностранный. Договоренности образовательных ведомств двух стран также распространяются на проекты в сферах детского отдыха и оздоровления. В стране подготовят реестр педофилов. Базу людей, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, намерены разработать в рамках подготовки очередного пакета мер по борьбе с интернет-мошенничеством. Турпоток в Калужскую область по итогам минувшего года превысил 4 миллиона человек. По сравнению с 2022 годом прибавка составила 20%. На развитие туризма выделено более 220 миллионов рублей. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла, завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями.

0: имеем любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Остро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: прощаться, так это с дачным сезоном. Он продолжается, и мы на радиодаче уверены, что он обязательно должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. По утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов и сочных клипов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И зная, что музыки будет очень много далее на радиодаче, скоро послушаем с удовольствием группу А-студио, группу Браво, Сергей Ростов и Авраам Руссо. Вот такая подборка. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 20 градусов, а днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ДК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Неужели с вами без музыки Радио Дача ведь всегда поднимет настроение, сделает любой понедельник самым счастливым днем недели. Просто после группы А-студио с удовольствием будем слушать группу «Отпетые мошенники», Юрия Антонова и группу «Фабрика». И вашу заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните на Радио Дача, телефон в режиме ожидания.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Камбала пятнистая, без головы свежемороженая. 1 килограмм. 339,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Знали вы, что такое акция «Лето с сюрпризом» на «Радиодаче»? Если нет, срочно заходите на сайт radiodacha.ru и внимательно все читайте. Параллельно регистрируйтесь, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, необычные и креативные фотокарточки «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех в ближайшие минуты будет классная песня в исполнении Султана Лагучева. А после мы исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября будущего года все квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направлять россиянам в личные кабинеты госуслуг, если пользователи не откажутся от такого способа доставки. При этом отдельным категориям лиц сохраняется доставка бумажных квитанций, перечень которых определен законом. В документе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете, при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России завершился прием заявлений абитуриентов для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1,5 миллиона человек подали документы через госуслуги, сообщили в Миноборнауке. В числе наиболее популярных направлений подготовки – инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационная система и технологии. МВД России предупредило о новых мошеннических схемах. Злоумышленники намеренно оставляют карты в банкоматах, а затем обвиняют случайных прохожих в краже и требуют решить вопрос на месте деньгами. Граждан призывают не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и сразу обращаться в банк или полицию. Кроме того, зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества, когда лжесотрудники банка сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в проигрыше. В таких ситуациях рекомендуется немедленно прерывать разговор и перезванивать по официальному номеру. В МВД подчеркивают, что ключевая защита – это информированность и устойчивость к эмоциональному давлению. Исследование, результаты которого приводит газета «РУ», показало, что удовлетворенность работы среди россиян в среднем составляет 4 балла из 10-бальной шкалы. Самыми счастливыми на рынке труда оказались жители Татарстана и Башкирии, тогда как наименьшие показатели зафиксированы в Самарской и Свердловской областях. Москва расположилась в середине рейтинга. Главным критерием счастья в профессии для большинства опрошенных стал уровень дохода. Затем идут качество руководства и поддержка коллег.

0: Этот выпуск завершен. Далее прозвучит песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии и Стаса Пьехи.
1: Прямо сейчас

0: себя съем. Самое главное — не терять вкус к жизни, тогда и утром будет приятно покушать, так сказать, и ночью вдвойне. Кстати, более половины россиян признались, что на ночь глядя грешат, так сказать, любят поесть чего-нибудь, в холодильник отправляются, а там уже как в тумане все. Далее отличная музыка, без, скажем так, в огромном изобилии ожидается на радио «Дача». Будем слушать хиты Сергея Лазарева, Наташи Королевой и Аллы Рид уже со всем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 20 градусов, а днем до 25.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача. We'll be right back.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: Это на радио «Дача» Сергей Лазарев с композицией «Тут или там». Хочешь, не хочешь, а в танец тянет, знаете ли. И тянет уже отпраздновать юбилей радио «Дача». 20 лет в эфире отмечаем в этом году. Праздновать будем 26 сентября в лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И, разумеется, Сергей Лазарев тоже будет с нами, а еще его звездные коллеги Владимир Пресняков, Мария Зайцева и Денис Клявер, Анна Семенович, группа «Корни», группа «Не пара» и Александр Шоу, а еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты не пропустите в эфире «Радио Дача». Далее будем слушать Ирину Аллегрову и сопрано Турецкого.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: «Чемодан» от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса ароматная, 250 граммов, 179,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Разумеется, была в фильме «Служебный роман» еще одна фраза известная. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. А ведь правда хорошо. И здорово, что работа заканчивается. Всех поздравляю с окончанием рабочего дня и приглашаю в чудесный, можно сказать, уже выходной такой вечер. Проведете его в компании Ивана Никитина на радио «Дача». Я машу рукой, прощаюсь до завтра. Напоследок исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и включу классную песню Зары. Всем счастливо, удачного вечера. Мария Федорова, радио «Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
9: Что?
8: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
10: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
10: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
10: Михаил Шуфутинский.
11: Олег Газманов.
10: Группа «Комбинация».
11: Сергей Лазарев.
10: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
10: Ольга Зарубина.
11: Григорий Лепс.
10: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из Сыктывкара.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Илон Маск пообещал выпустить нейроверсию «Одиссеи». Алкоголиков и тунеядцев будут перевоспитывать трудом. В Калуге обнародовали предварительную афишу «Дня города». Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Илон Маск пообещал выпустить нейроверсию «Одиссеи». За создание полнометражного фильма по поэме Гомера возьмется новая нейросеть «Грок». По словам Маска, его версия «Одиссеи» будет исторически точной и сохранит дух оригинального произведения. Алкоголиков и тунеядцев будут перевоспитывать трудом. В Госдуме предложили отправлять асоциальных сограждан, включая дебоширов, на общественные работы, в том числе сбор урожая, уборку подъездов или помощь пожилым людям на вокзалах. Праздновать День города в Калуге решили на протяжении месяца. Откроет праздничный цикл 9 августа фестиваль «Калужского варенья». Официальный курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, единой европейской валюты 89 рублей 44 копейки. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 17 тепла. Завтра днем дождь, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью? Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Недвусмысленно Ирина Дубцова намекает нам в середине песни, что хит по-настоящему свадебный. Там тебе и горько кричат, и зайками друг друга называют, и поздравляют с днем свадьбы. Вот только к словам «люби меня долго» я бы добавил пожелание любви бесконечной, а не просто долгой. Вот так вот будет, на мой взгляд, максимально правильно. Всем говорю привет, у микрофона уже Иван Никитин. Говорю спасибо за солнце в эфире Марии Федоровой. Давайте продолжать в том же духе. Итак, друзья, впереди хит певицы Нюша, потом «Рада рай», ну и «Саша Че». Ничего не забудем, только самое лучшее для вас поставим.

Артур Пирожков в нашем эфире. Вот видите, как, друзья, как получается. Еще только начало недели, первый рабочий день на исходе, а нам уже предлагают пуститься на танцпол. Ох. По-моему, этому совету могут последовать либо те, кто сейчас в отпуске, и либо те, кто на даче. Там соседей за стенкой нет. Хочешь — танцуй, хочешь — пой. И в какой-то момент все получится само собой. Продолжит вечер понедельника также позитивно и легко. Хит Алены Апиной и дуэт Михаила Шуфутинского и Миа Бойко.

0: Программе «Тенет легко» во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мерехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, радио «Дача».
3: С

Иракли на радио «Дача». Разноцветные листья на деревьях еще будут не скоро. Вот и не будем торопить события. А куда нам спешить, когда такое лето за московскими окнами наступило вновь? Вот прямо сейчас, друзья, открыл окно и наслаждаюсь. Ну и вот этот кондиционер, пусть тепло входит в студию «Радио Дача». А как мне дороги подмосковные вечера? Вот помните такую песню? Мне кажется, эта песня тоже навевает те самые летние приятные воспоминания. Уверен, в вашем городе тоже на погоду жаловаться не приходится. Лето радует своими объятиями. Давайте еще раз восхитимся, что нам говорят синоптики вот прямо сейчас. Ну а потом вернемся к музыке и послушаем хит Татьяны Булановой и Таисии Повалий.

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача». Прямо сейчас он занят подготовкой фото и написанием интересной истории для того, чтобы вы больше времени проводили вместе. Вот еще больше. Вот такой замечательный мужчина. А теперь подробнее речь вот о чем. В эфир радиодачи возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами и вдохновляться, конечно же, обязательно. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и вашу историю. Да еще и призы обязательно подарим. За участие, конечно же, все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Один исполнитель совсем недавно в эфире про осенний пожар на деревьях. Теперь Наталья Подольская о поцелуе словно пожар. Подозреваю, следующий хит будет про пожар любви, который объединит два этих страстных огня воедино. Кстати, споет его группа «Фабрика» в ближайшее время на радио «Дача». В студии Иван Никитин. Всем желаю легкого понедельника.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. А я...

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Колесова Надежда. Я из города Волжского. Хочу поздравить с днем рождения мою единственную, неповторимую сестренку Романову Веру. Родная моя Верочка, живи долго. У тебя есть для кого жить. У нас с тобой Владюшок и Алесеночек. Это наша радость, наша жизнь. И я тебе, родная моя, приказываю не болеть, быть счастливой. И я тебя очень сильно, сильно люблю. И поставьте ей, пожалуйста, песню Елены Ваенг «Желаю». Спасибо, дорогое радио «Дача».

Ответ на эту фразу, как слышите, не знает даже Лолита. Куда уж мне рассуждать, как надо, как не надо, так вообще запутаться можно. По-моему, лучше не мучиться себя понапрасну. Сердце само подскажет, как надо. Вспомните себя, когда встречаете интересного человека в жизни. Все, вопросов ноль. Хочется познакомиться во что бы то ни стало. Скоро продолжим. Вот мечтать, сочинять и слушать вместе с группой «Градусы» и Егором Кридом.

0: меня. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Новинка Юлианы Карауловой заряжает энергетикой голоса и эмоции. Потрясающий хит и хорошая новость в том, что с великолепной артисткой мы обязательно встретимся и на фестивале «Удачные песни» тоже. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Арены в Москве. Еще увидим Григория Лепса, группу «Отпетые мошенники», Анну Семенович и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Боже, какой потрясающий хит! Мы вспомнили 2009 год, а как актуально звучит сегодня. Красиво, невероятно. Можно даже просто читать стихи из этой песни и получать культурное удовольствие. Горячий шоколад прямо сейчас, именно так называется эта группа, со сладкой песней, со сладким названием «Береги». Кстати, иногда очень интересно вдумчиво почитать тексты песен, а не просто послушать. Сам так делаю, поэтому рекомендую, друзья, пользуйтесь. Кто знает, может быть, кому-то из вас тоже понравится. И я уже буду не один, нас уже будет двое. Вот так-то. Далее послушаем хит группы «Руки вверх» исполнителя Сергея Ростов. Ну и, конечно же, успеем узнать, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, любимая радио «Дача». Меня зовут Маша, я из города Вязников. Сегодня у моей самой лучшей подруги Арины день рождения. Хочу ей пожелать всего самого наилучшего. Пусть исполняются все заветные мечты и желания. Пусть только лучшее ждет впереди. В честь этого прошу поставить ее любимую песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо, радио «Дача».

Живу назло гороскопом, звучит как назло маме сломаю шею, назло папе не буду читать книгу, назло другим буду вести себя плохо и так далее, и так далее. И пошло, и поехало. Группа «Винтаж» на радио «Дача». Разумеется, все эти капризы с возрастом проходят, и уже взрослым ты, конечно же, понимаешь, что никто и никогда тебе не будет ближе и родней родителей, брата, сестры. Ну вот, друзья, вы все прекрасно знаете, как это бывает. Поэтому будем ценить момент, ну и, конечно же, близких тоже будем очень любить, ценить, обожать и обнимать. Вот так вот. Далее послушаем хит Аллы Рид и дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Тоже будет совсем скоро.

0: Радиодача, да. Если вы живете в загородном доме или находитесь на даче, то там так часто и кричишь: где ты, где ты, где ты? Потому что можно быть и в доме, и на лужайке возле дома, и в сарае, и в баню дрова готовить, и где мы там только не можем быть. В общем, мест много, и громкий голос пригодится. Друзья, ну а дальше наш слух с вами музыкальный пригодится, потому что через пару минут послушаем хит группы «Дюна», Юлию Михальчик и ансамбль «Пламя». Оставайтесь с нами на любимой волне.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача», можно сказать, с гимном этого лета. И по каким бы морям и океанам мы не разъезжали во время отпуска, а все равно вернемся и снова поедем на родные берега. Посмотреть, проведать, искупаться, пожарить шашлыки и так далее и тому подобное. Впереди еще половина лета, так что гуляем в свое удовольствие у рек, озер, прудов и водохранилищ. Иван Никитин отдыхает прямо сейчас с вами на волнах «Радио Дача», а впереди хит Валерия и группы «Витинс».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию, куме Анне. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

Группа «Непара» на радио «Дача». В конце того самого интересного фильма всегда думаешь, а вторая часть будет? А какое там будет продолжение? Особенно если финал не очевиден и главный герой чудом остался жив. Сразу же заходишь в интернет и пишешь в поиске, планирует ли режиссер снять продолжение, и читаешь. Ох, друзья, сделаем небольшой перерыв, отдохнем, а потом послушаем хит Владимира Преснякова и новинку группы «Интонация».

0: очертя. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Вячеслав Макаров на радио «Дача». Летом у каждого из нас своя пара. У одного это гитара, у другого велосипед, а у третьего любимая работа. Как совместить все эти три удовольствия в раз, я не знаю. Но, как говорится, стремиться к этому нужно. Хотя, если вы прямо сейчас в отпуске, можно просто лечь на шезлонг и разглядывать облака или звездное небо под музыку радио «Дача». Впереди хит группы «Демо» и дуэт Никиты и Марии Зайцевой.

0: Группа «Сливки» на радио «Дача». Куда спешат уходящие сутки, все мы прекрасно знаем. Навстречу новому дню, новым идеям, новым встречам и делам. Иногда у меня даже возникает желание купить песочные часы, которые отмеряют ровно 24 часа, чтобы острее чувствовать время и больше всего успевать. В этом часе еще успеем послушать хит Игоря Корнелюка и певицу Алсу. А в следующем встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Я же всем говорю до завтра. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Тем, кто решил остаться также с нами на Радио Дача, мы всегда рады в любое время дня и ночи. И уже через короткую паузу предлагаю послушать вместе с нами хиты Евгения Осина, Димы Билана, Натали. Также можно передавать приветы в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, а значит, звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. И радуйте друзей, близких в эфире Радио Дача. Ну и себя, разумеется, любимых. Что уж скромничать. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Наше счастье с нами, имея в виду летний сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-Арена» увидим Николая Баскова, Ольгу Зарубину, Олега Газманова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Ани Лорак, Андрея Губина и многие другие.

летом. Еще один хит на радио «Дача». Спасибо группе «Хай-Фай». Надеюсь, кто-то из вас данный сезон проводит вдали от дома, наслаждаясь летним отпуском. Вам пожелаем приятного отдыха. Скоро, думаю, каждый сможет к вам присоединиться. Ну а мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки уже в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песни года, ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты Кати Лель, группы Иванушки Интернешнл, Игоря Николаева и многие.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я звоню из Красноярска. Меня зовут Сергей. Передаю привет своей любимой жене Ирине. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья. Береги себя. Заказываю песню Екатерины Голицыной «Бессовестно счастливой». Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Любая самая бесконечная история имеет свой финал. Для тех, кто уже ждет завершения недели, конечно, придется немного подождать. Хотя и первый рабочий день у нас остался позади. С нами вторник, на календаре 28 июля. Наверняка среди нас найдутся те, кто отмечает свой день рождения. Вот и мы вас поздравим, причем одни из первых. А вы всегда можете присоединиться в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Для тех, кто не спит, уже скоро хиты Дмитрия Колдуна, Натальи Гордиенко, группа «Студио» и многие другие.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ники, Дмитрия Колдуна в эфире «Радио Дача», который, кстати, в первые дни лета был в гостях в звездном шоу «Назад в будущее». Там Дмитрий запустил фирменную машину времени, вспомнил про яркие моменты в своей карьере и рассказал о семейной жизни. В частности, певец объяснил, почему давно перестал реагировать на разговоры о своей фамилии, а еще рассказал о магической цифре 6 в своей судьбе. Можете найти видео-версию на нашем сайте radiodacha.ru и посмотреть, если вы пропустили выпуск. Ну или желаете пересмотреть и переслушать. Такое тоже приветствуется. Ну а мы с вами в ближайшее время послушаем хиты Дианы Гурской, Инны Маликовой, группы «Новые самоцветы», Михаила Шуфутинского и многие другие.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».

0: Обоняние действительно играет в отношениях важную, хотя и неочевидную роль. Со временем аромат второй половины становится родным и вызывает чувство уюта. И мы можем по запаху даже отличить своего человека среди чужих. Ну, конечно, все это не так развито, как, допустим, у животных, и мы не обнюхиваем друг друга при встрече, хотя, кто знает, у каждого своя история. В нашей музыкальной уже скоро хиты Стаса Михайлова, Аниты Цой, Надежды Кадышевой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Киркоров.
4: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из Витебской области. Меня зовут Николай. Привет жене Ольге, дочери Ирине и зятю Сергею, внукам Владику и Славику. Прошу вас поставить Эдуарда Хиля. Огромное вам спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие. Сценарий снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика. И мелодрамы со счастливым концом также имеют место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Паскаля, Хабиба, Виктора Королева, Ирины Круг и других любимых артистов радио «Дача». Желаем всем доброй ночи.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести наступивший вторник где-то на пляже, Лёша, на шезлонге, ну или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать, не работать. Отдельный привет тем, у кого сейчас отпуск. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Ума Турман», Никиты и Марии Зайцевой и не только.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
2: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Отличная песня, которую смело можно отнести к категории «Летний хит». А таких у нас в эфире немало. В каждом часе, чтобы настроение было солнечным и легким. Лето продолжается, и хочется верить, что у кого-то из вас сейчас еще и отпуск с большими планами, поездками, встречами, ну или просто заслуженным отдыхом без спешки. Ведь такой сезон бывает всего раз в году. Так что берем от лета по максимуму впечатлений, эмоций, тепло, хорошую музыку и уж точно не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни группы Five Star Family, Тейси Повали, Владимира Преснякова и многие другие. Желаем всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Уфы. Хочу послушать песню Марины Хлебниковой, передать привет своим друзьям и слушателям радио «Дача». Всем желаю прекрасных дней, спасибо большое.